ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Первое июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Первое июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Радио Могилев.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. PM.by, телефон 214. Улучшение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Заготовка кормов на Могилевщине идет с опережением графика, сообщили в облсельхозпроде. На сегодня трав первым укосом скошено на площади 185 тысяч гектаров, что составляет 103% от плана. Убрано трав, а скошенного 95%. Травяных кормов заготовлено 375 тысяч тонн кормовых единиц, что составляет 25% к заданию. Уже половина районов приступила ко второму укосу. Тему косовиц продолжает наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: В открытом акционерном обществе «Могилевский ренок» с первого укоса запланировано заготовить 15 тысяч тонн зеленой массы. Уже имеется более 11 тысяч тонн сенажа, а всего предстоит заготовить более 22 тысяч тонн, рассказал директор хозяйства Евгений Хохлов.
4: Ну, я думаю, что по этому году выполним, наверное, больше и гораздо больше заложим сенажной массой. Силосами будем смотреть в зависимости от погоды.
3: На косовице в Могилевском ленке задействовано поряда 15 единиц техники.
4: В зависимости от плеча, которое у нас по доставке до сенажной траншеи, если расстояние увеличится, мы еще 4-5 единиц добавляем.
3: Механизаторы работают с 7 утра до 8 вечера. Для них организовано двухразовое горячее питание прямо на поле, что поддерживает тонус и настрой.
4: Ребята настроены, работа идет, поставлены задачи для ребят. Ну, минимальный простой, максимальная отвозка, чтобы меньше измельчители простаивали.
3: Тракториста-машиниста Дмитрия Моисеева коллеги называют виртуозом. Владеет всеми видами сельхозтехники, хорошо разбирается в компьютерах, пашет и сеет с ювелирной точностью. На косьбе на каждую культуру может настроить высоту среза с точностью до сантиметра. Заготовка кормов для Дмитрия – пора горячая и ответственная.
5: При хорошей погоде, когда люди отдыхают, загорают, нужно и нам загорать, но мы все равно стараемся работать. Пока погода у нас плюс, и зерновые у нас хорошие тоже, вот вроде бы как по краю дороги едешь хорошие, и травы у нас больше 100 центнеров с гектара у нас выбивают, погода спрятствует.
3: В Могилевском линке насчитывается 4000 поголовья. Травами и силосом хозяйство обеспечивает скотину в полной мере. Облсельхозпрод к этой косовице помог с приобретением нового комбайна-измельчителя. Теперь этой техники 2 единицы, отметил руководитель сельхозпредприятия Евгений Хохлов.
4: Это способствует своевременно закладке сенажной массы. Вовремя мы заканчиваем работу по траншее. Погода даже способствует тому, что нужно ускоряться. Менее оставлять на полях, потому что влажность позволительная для закладки.
3: Заготовка кормов на Могилевщине идет с опережением графика. Главная задача этих горячих дней – пополнить кормовую базу качественным сенажом, который станет основой рациона животных в долгую зимовку, отметил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома Евгений Симоньков.
6: В области работают механизированные кормотряды, созданные на базе агромаш-сервиса. 12 отрядов всего. Оказываем помощь районам области, в основном там, где крупные товарно-молочные комплексы, чтобы качественно заготовить и в сроки корма.
3: Пока солнце щедро делится теплом, в каждом хозяйстве Могилевщины понимают, именно сейчас, в эти дни, закладывается сытость будущей зимовки.
1: Местное время.
2: Кировские смаженки, гастролавки. Как Белку Обсоюз развивает объекты общепита, рассказал журналистам первый заместитель председателя правления Белку Обсоюза Виктор Королев. Один из брендов кооперации – кафе «Смаженка» в Кировске. Здесь ежедневно выпекают более 4000 аппетитных булочек с различными начинками. Второй объект уже работает в Бобруйске, а до конца года там откроется третий. Так, в Минске в Первом национальном торговом доме работает торговая точка «Лепим сами» Белкопсоюза. Понимаем, что для динамичного развития необходимы модернизация или реконструкция. Проводим такую работу, отметил Виктор Королев. Один из новых подходов – переформатирование отделов кулинарии в гастролавке. Всего на сегодня работает 75 таких объектов. Преимущественно объекты общепита расположены в районных центрах, порядка 160 в сельской местности. В период уборочной и посевной кампании Белкопсоюз обеспечивает питание питания работников сельхозорганизаций.
1: Местное время.
2: Участники марафона памяти на радио Могилев продолжают рассказывать живые истории мужества. Память о подвигах обыкновенных людей, которые встали на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, бережно сохраняют наследники Победы. Принимая участие в радиомарафоне «Живые истории мужества», заведующая сектором бухгалтерского учета и отчетности Могилевской областной нотариальной палаты Елена Жукова рассказала о своем дедушке. Когда началась война, Алексею Макаровичу Орлову было всего 14 лет. Отучился в медицинской школе на фельдшера, а в 17 лет его призвали служить на Дальний Восток, делится Елена Жукова.
7: Окончание Второй мировой войны дедушка встретил на Южном Сахалине в звании санитарного инструктора 97-го стрелкового полка 187-й стрелковой дивизии. И также ему вручена медаль за победу над Японией. Мы передаем историческую память нашим будущим поколениям для того, чтобы сохранить все в памяти наших детей, наших внуков и в наших правнуках. Мой брат сделал брошюру про нашего прадедушку, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто.
2: Сохранение исторической памяти – это наш нравственный долг перед прошлым и залог прочного будущего. Без осознания уроков минувших эпох невозможно построить здоровое общество, оценить мир и независимость, которые нам достались дорогой ценой. Работники Могилевского областного суда реализуют проект под названием «Имена Победы в истории правосудия». Одно из таких имен – Нина Герасимовна Рудько, которая работала судьей Бобруйского суда с 1948 по 1972 год. А до того, как Нина Герасимовна пришла в систему правосудия, на ее долю выпало немало испытаний военного лихолетия. Нина рано стала сиротой. После окончания школы поступила в Минский юридический институт и проучилась там 2 года. Планы девушки нарушила война, рассказывает помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
8: Уже на 5-й день она надела военную форму и прошла военный путь вплоть до Победы. Служила санитаром в санитарной дружине. Очень много жизней она спасла. Спасала не только солдат, но и оружие тоже, что было тоже немаловажно в то время. Орден Отечественной войны 2-й степени, 2 ордена Красной Звезды, медали за отвагу, за боевые заслуги и за оборону Сталинграда. Я думаю, что уже этими наградами показано, какой достойный путь прошла Нина Герасимовна в годы войны. При разговоре с дочкой я спросила ее: «Скажите, а что мама вам, какой наказ главный давала?» И ответ был очень прост и короток: «Храни честь и совесть».
1: Год белорусской женщины.
2: В год белорусской женщины мы беседуем с теми, кто ежедневно доказывает, женская энергия способна удерживать баланс между производством, общественной деятельностью и семьей. Как это получается у председателя правкома ООО «Могилев Химволокно» Светланы Константиновой, узнала Марина Касьянова.
9: Председатель правкома ОАО «Могилев Химволокно» Светлана Константинова – пример того, какой сегодня видит себя белоруска. Профессионал, заботливый наставник и человек, который умеет держать удар, оставаясь при этом чутким к чужим проблемам. По словам Светланы Константиновой, сегодняшняя белорусская женщина не выбирает между семьей и работой. Она стремится к балансу.
10: Белорусская женщина – это прежде всего забота, тепло, понимание. Это любовь. Любовь к семье, к родным, к детям, к внукам и к своей стране, в первую очередь. Наверное, к своей стране, к своей работе любимой. Потому что мы живем в мирной стране, где каждой белорусской женщине, да не только женщине, даны все возможности для развития, любви, карьеры, созидания и всех благ, которые только мы, белорусские женщины, можем хотеть и можем уметь.
9: За плечами отчетные конференции, десятки социальных проектов и умение договариваться там, где, казалось бы, компромисс невозможен. Главным в своей работе председатель правкома Светлана Константинова считает доверие людей. Когда приходят с проблемой, важно не просто выслушать, а найти решение. В такой работе нет мелочей – от зарплаты до условий труда и отдыха. Бывают сложные, непредсказуемые ситуации, но практика показывает, если есть желание договориться, безвыходных ситуаций не бывает, считает Светлана Константинова.
10: Очень часто задают вопрос мне, особенно вновь пришедшие сотрудники на работу: а что такое профсоюз? И

0: организация мероприятий, корпоративов и финансовые вопросы. Ну, в общем-то, люди обращаются по всяким разным вопросам. Так вот, это связующее звено между работником и руководителем. Вот это и есть профсоюзный комитет.
1: Местное время.
2: Передвижной пункт раздачи питьевой воды начал курсировать в Могилеве. Волонтеры Красного Креста раздают воду, информационные листовки рассказывают, как нужно вести себя в такую жаркую погоду, чтобы минимизировать последствия для себя. В планах областной организации проводить мастер-классы по первой помощи на водоемах, на пляжах и зонах отдыха у воды. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Кутневич.
3: Реагирование на кризисные и чрезвычайные ситуации – это одно из стратегических направлений деятельности Белорусского Красного Креста. Ежегодно организация проводит акцию «Жара», если температура воздуха поднимается выше 28 градусов. В этот жаркий период волонтеры Красного Креста проводят ряд мероприятий, направленных на то, чтобы минимизировать последствия аномально высоких температур на здоровье жителей области. Так, в Могилеве накануне начал работать передвижной пункт раздачи питьевой воды, рассказал председатель Могилевской областной организации «Беларусь» Красного Креста Андрей Мартыновский.
4: Мы раздаем воду, также информируем население, раздаем листовки, рассказываем о том, как нужно себя вести в этот период аномально высоких температур для того, чтобы обезопасить свое здоровье. Передвижной пункт курсирует в тех местах, где люди длительно находятся на улице под открытым небом, где нет возможности приобрести водички, чтобы попить. Вблизи также водоемов, зоны отдыха в городе, на остановочных пунктах, места скопления людей, где работают люди на благоустройстве города, ну и в других местах, где нужна наша помощь.
3: В такую жаркую погоду все больше горожан предпочитает отдых у воды.
4: Мы планируем в этот период организовать проведение мастер-классов по первой помощи на водоемах, в зонах отдыха, на воде, где отдыхают наши горожане, для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, как нужно оказывать первую помощь пострадавшим на воде. Мы тоже планируем на Святом озере провести такой мастер-класс. И вообще эта работа будет у нас планироваться на все лето, потому что, согласно прогнозам, лето обещает быть жарким.
3: Красный Крест будет взаимодействовать с партнерами из МЧС. Спасатели обозначили места, где нужна помощь волонтеров. Такая же работа будет проводиться в Бобруйске и в районах области. По словам Андрея Мартыновского, здесь тоже стоит задача организовать пункты раздачи воды в местах скопления людей и там, где люди подолгу находятся на открытом солнце и где нет возможности приобрести воду.
1: Осиповичи.
2: Фестиваль песенного творчества «В сердце моем Беларусь», посвященный Дню независимости Республики Беларусь, пройдет 3 июля в Осиповичах. В гала-концерте примут участие взрослые, детские, любительские коллективы художественного творчества, индивидуальные исполнители. Каждый участник фестиваля будет награжден дипломом участника. Украшением фестиваля станут фотозоны, выставка-продажа, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах.
1: Круглая.
2: Круглая станет столицей кукол. 11-й региональный праздник-конкурс «Свято ляльки» состоится в Круглом 3 июля. В этот день в Центральном парке культуры и отдыха среди экспозиций можно будет увидеть обрядовых, национальных, а также современных кукол, выполненных в разных техниках из различных материалов – соломы, льна, папье-маше, текстиля и других. Гостей праздника ожидают конкурсные выступления коллективов в номинации «Песни над друттью» и концертная программа коллективов централизованных клубной системы Круглянского района. На протяжении всего дня будет работать ремесленный базар, игровые площадки для детей, площадка детских рисунков, такие разные куклы. Вечер продолжит молодежная дискотека. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководством Пекинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования, передает Белта. По словам главы государства, с такой логикой согласился и председатель КНР Си Цзиньпин, которым была одобрена совместная образовательная программа. Молодые специалисты, которые получили соответствующие знания в рамках совместной образовательной программы, будут трудоустроены в Беларуси.
2: Вы знаете, наше сотрудничество состоялось еще и потому так быстро, не по-китайски быстро, потому что программа вся наша, большая программа межгосударственная, была одобрена председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. И мы со своим давним другом Си Цзиньпином вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. И поэтому я хочу вас поздравить, что вы всегда будете в поле зрения председателя Китайской Народной Республики. Но и высказать сожаление, что быть в поле зрения – это значит под серьезным контролем лидера Китайской Народной Республики. Попытайтесь из этого извлечь выгоду, прежде всего, для Пекинского университета.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Республику Индонезия. Об этом Белта сообщили пресс-службу белорусского лидера. Программой визита запланированы переговоры с президентом Индонезии в узком и расширенном составах. Особый акцент будет сделан на перспективах развития отношений в торгово-экономической и инвестиционных сферах по линии гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. Главная из них – дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией на 2026-2030 годы. Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 1 июля из-за жары до 37 градусов. На большей части страны ожидается 30-34 градуса, на юго-западе 35-37 градусов. Все спецслужбы переведены на усиленный режим работы. Милиция, СВОД и ГАИ проводят рейды по дорогам и у водоемов, где из-за жары резко выросло число утонувших. Также госавтоинспекция предупреждает о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокая температура снижает внимание водителей и часто вызывает ухудшение их самочувствия за рулем, из-за чего происходят мелкие аварии и заторы. И в завершении. В Могилеве День независимости Беларуси будет праздноваться два дня. Об этом сообщили в горисполкоме. В программе интерактивные локации, тематические культурные программы, специальные кинопоказы и многое другое. Основные мероприятия пройдут 3 июля. Так, в 10 утра централизованный митинг на Буническом поле. С 12 до 17 часов концерт на площади Единства. В Комсомольском сквере ярмарка ремесленников. А спортивно-развлекательные праздники развернутся сразу на трех локациях. По проспекту Витимскому, Димитрово и на бульваре Непокоренных. Вечером на новой площадке у музея Славы Могилевщины с 20.

0: 21.30 начнется праздничный концерт. Фейерверк запустят 23.00, а за 5 минут до него все вместе споем гимн. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 21. Данное погоде предоставил Могилев облгидромет, а свод напоминает: не оставляйте детей одних у воды без присмотра.

доброе утро не хотели? С утра, конечно, сказочно, светло, свежо. Даже советовала бы выйти из дома пораньше, пока солнце не раскалило это утро. Очередной дивный на старте 1 июля. Среда, лето продолжается, а мы продолжаем покорять эту неделю. Напоминаю, короткую. Ира Александрова этим утром в вашей компании. С меня хиты, ну а с вас настроение и доброго утра.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: I see the hurting deep within your eyes. I just

0: ученые докапываться до истины, а мы поражаться полученным результатом. Так вот, после очередного исследования оказалось, что мы спокойно можем определить, способны ли мы бегать марафоны. А определить это можно по соотношению длины указательного и безымянного пальцев. Если безымянный палец длиннее указательного, значит, человек потенциально будет лучше переносить марафонские нагрузки в длительном беге или велоспорте. И чем больше эта разница в длине пальцев, тем больше показатели выносливости. Это исследование может упрощать как отбор среди юных спортсменов, так и определение возможностей среди взрослых людей. Ну, а мы, конечно же, можем, наверное, так определить, сможем ли мы пережить очередной жаркий день. В общем, друзья мои, что бы там ни было у вас с пальцами, я надеюсь, вы уже настроились на удивительный, плодотворный, может быть, слегка жаркий, но пусть кондиционер работает и, собственно, со льдом перебоев не будет. Всем нам отличного продолжения дня и доброго утра.
1: Радио Могилев.
2: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиццу.

0: 1 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Рабочая неделя, короче, обычного. Это отличный повод для отличного настроения. И чем чаще мы задумываемся о досуге, тем больше вероятность устроить себе что-нибудь эдакое, незабываемое. И тут не могу не предложить внести в свои планы пункт выйти прогуляться 3 июля в День независимости. Центральной площадкой для ключевых акций на 3 июля станет площадь у музея Славы Могилевщины. Это улица Челюскинцев, 208. Напоминаю, да, и праздничный концерт, посвященный Дню независимости Республики Беларусь, и республиканская акция «Споем гимн вместе», и праздничный фейерверк. Все будет там. Ну и, конечно же, очень много мероприятий в городе. Интересуйтесь программой. Программа закреплена у нас в соцсетях. Радио, нижнее подчеркивание, Могилев, Инстаграм и ТикТок. Ну и подписывайтесь, не забывайте. Мы ждем вас везде.
1: Радио Могилев.

Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов, передает Белта. Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы ждем вас в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем в сотрудничестве с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться, заявил белорусский лидер. В Беларуси минимальная сумма налога на профессиональный доход с сегодняшнего дня составит 45 рублей в месяц, для пенсионеров 18 рублей. Об этом напоминает Белта в Министерство по налогам и сборам. Если вы ведете деятельность, но не снялись с учета, налог будет начисляться ежемесячно. Если просрочка уплаты 3 месяца, налоговая прекратит регистрацию, что повлечет возникновению задолженности в размере 135 рублей. Для пенсионеров 54 рубля, обозначили в Министерстве. Мастер-классы по первой помощи на пляжах и зонах отдыха у воды организует Красный Крест. Ежегодно организация проводит акцию «Жара», если температура воздуха поднимается выше 28 градусов. В этот жаркий период волонтеры Красного Креста проводят ряд мероприятий, направленных на то, чтобы минимизировать последствия аномально высоких температур на здоровье жителей области. Так, в Могилеве накануне начал работать передвижной пункт раздачи питьевой воды. А сегодня на Святом озере волонтеры проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский.
2: Мы планируем в этот период организовать проведение мастер-классов по первой помощи на водоемах, в зонах отдыха, на воде, где отдыхают наши горожане, для того, чтобы как можно больше людей узнали о том, как нужно оказывать первую помощь пострадавшим на воде. И вообще эта работа будет у нас планироваться на все лето, потому что, согласно прогнозам, лето обещает быть жарким.
1: И в завершении. На Могилевщине к празднику Александрия «Собирая друзей» стартовал фотоконкурс «Купальская краса». Участницам предлагают показать красоту купальских традиций, народной природы и деревенского колорита. Конкурс пройдет в трех номинациях. Атмосферные фото с купальскими венками, снимки о труде и традиционных продуктах, а также кадры с домашними животными и птицей. Победительниц ждет фото-выставка на фестивале «Купали», где их работы украсят большие выставочные холсты. Республиканский праздник «Купали» пройдет 11 июля в агрогородке Александрия. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды — автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 21.

8.03 на часах. Среда набирает обороты и собирается стать одной из жарких дней лета. Но я надеюсь, вы уже знаете, как бороться с жарой. И вас это не пугает. Все идет по плану, в спокойном темпе, радио Мглеофоном. Чтобы мы не зря старались, не забывайте двигаться в ритме хитов. Ира Александрова, ваша компания. Всем самого доброго.

Компания «Бабушкина крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Утро начнёт.
1: Первый июльский старается стать одним из теплых, но я надеюсь, что легкий ветерок будет радовать вас сегодня на протяжении дня. И не забывайте пить достаточное количество жидкости. Кстати, не все знают, чем и как именно поддерживать себя в жару. Напоминаю, специалисты рекомендуют отказаться от сладкой газировки, кваса, а также пакетированных соков, которые, наоборот, усиливают желание попить. Далее врачи отмечают, что лучше выбирать чистую воду, но не холодную, а комнатной температуры. Отлично утолит жажду и минеральная вода, но тут важно не переборщить. Как подчеркнули знающие люди, можно выпить не более полулитра в день. А можно обратить внимание на растительное молоко, в котором много воды, белка, мало сахара и есть витамины. Ну и бутылочку чистой воды носить с собой всегда нужно, тем более жарким летом. Это тоже одна из рекомендаций медиков. Ну и я, конечно, не медик, но знаю все о том, как музыка влияет на организм, так что делайте громче.
2: Радио Могилев.

0: Первое июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов, передает Белта. Вы уже многие вопросы до этой встречи обсудили. Тем не менее, возможно, возникли какие-то вопросы, которые нужно будет решить без волокиты. Я к этому готов. Знаю, что и в области сельского хозяйства, поставок и совместного производства медицинских ветеринарных препаратов, продуктов питания вы обсуждали темы, отметил в начале встречи глава государства.
1: Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси, посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложение взаимно, а хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать у вас здесь предприятие по совместному производству интересующих вас товаров, поэтому возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы прямо скажем наши возможности. Но еще раз подчеркиваю, чтобы поделиться с нашими возможностями, вы посмотрите в Беларуси, на что способна страна.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Канады с праздником независимости, сообщает Белта. «Мы высоко ценим опыт гуманитарного взаимодействия, который существует между нашими народами. Уверен, развитие равноправного диалога, к которому Беларусь всегда готова, откроет новые горизонты в реализации совместного потенциала», подчеркнул президент. В Беларуси сегодня начинается прием заявок на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Об этом Белта сообщили пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на 1 августа 2025 года на каждого ребенка-школьника. Выплата начнется с 1 августа. И в завершении. В связи с жарой в Беларуси все спецслужбы перешли на усиленный режим несения службы. Милиция, сотрудники СВОД, ГАИ проводят рейды на дорогах и у водоемов. За последние несколько дней в разы увеличилось количество утонувших. Госавтоинспекция предупреждает о возможных нештатных ситуациях на дорогах в связи с погодой. Высокие температуры притупляют внимание водителей, происходит больше мелких аварий и заторов. Также зачастую такие условия автомобилистам становятся плохо за рулем. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 23.

4 в разгаре. С одной стороны, конечно, мало кто ему рад, но с другой стороны, это ли не повод поставить перед собой какую-нибудь цель? Я уверена, все у вас получится, и теперь вы поверьте в себя и действуйте. Ира Александрова, сейчас ваша компания. С удовольствием добавлю ритмом для настроения.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 1 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +28, +33.
1: Наши хиты.

0: Радио Могилев.
1: Как утро начнет. 9:34 в стране. Кто-то в работах, кто-то на каникулах, наслаждается летом. Если вдруг вы не успели определить свое чадо в какую-нибудь даченьку к бабушкам, дедушкам, не спешите. Бесплатное передвижение школьников в общественном транспорте продлено до 3 июля включительно. Могилевские учащиеся учреждений общего, среднего и специального образования катаются бесплатно. Так что пользуйтесь моментом, чтобы посетить как можно больше интересных мероприятий, которые организовывает город для могилевчан ко Дню независимости Республики Беларусь. Кстати, с программой мероприятий вы можете ознакомиться в соцсетях Инстаграм и ТикТок радио _Могилев. Заходите.

0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 8022 70 75 41.

ли в порядке с настроением, все ли получается, не жарко ли, есть ли возможность вентилятор на себя направить. Мы переживаем за вас, надеемся, что все у вас получается. И, по-моему, мы с вами очень даже неплохо провели это утро. Далее поддерживать вас делом и словом будет Тина Павлова. Она же с 12 до 13 подарит кому-то из вас пригласительное на двоих в цирк Шапито Сириус. Подробнее об этом ищите в наших соцсетях, Инстаграм и ТикТок, радио, _ Могилев. Ну, а я

0: забуду.
1: В Могилеве 10 часов.
2: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами правительства Индонезии для обсуждения вопросов реализации важнейших совместных инвестиционных проектов, передает Белта. «Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста, мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наши производственные компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. У нас закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться», — заявил белорусский лидер.
3: Вы хорошо знаете, что наши

0: Возможности – это прежде всего белорусские технологии, которые корнями уходят во времена Советского Союза. Тоже знает, что это была одна из самых развитых стран мира. Мы эти технологии сохранили, во многом модернизировали предприятия, которые работают по этим технологиям. И самое главное, я знаю цели, к которым вы стремитесь. И на пути к этим целям мы можем быть вам полезны с нашими технологиями.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина со 105-летием основания КПК. Об этом Белта сообщили пресс-службу белорусского лидера. Под руководством Центрального комитета, ядром которого вы являетесь, компартия демонстрирует выдающуюся способность отвечать на сложные вызовы современности, сохранять преемственность политического курса и обеспечивать долгосрочное и стабильное движение КНР вперед, говорится в поздравлении. Событиям в мире. Трамп отказался от идеи возобновить полномасштабный удар по Ирану, пишет Ньюсбай со ссылкой на The Wall Street Journal. После обмена ударами в конце июня президент США представили варианты авиаударов по Ирану, но Трамп отказался от них, решив, что эскалация может сорвать переговоры и снизить шансы на соглашение по иранской ядерной программе. При этом, как сообщается, он допускает точечные удары в случае нарушения достигнутых договоренностей. И в завершении. Музей славы Могилевщины на Буническом поле 5 июля отметит первую годовщину со дня открытия, сообщили в облсполкоме. В этот же день в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь у музея пройдет выставка раритетной военной техники из Российской Федерации. Гости увидят современные советские танки. Для посетителей подготовлены насыщенные программы, тематические экскурсии, интерактивные площадки с технологиями дополненной реальности, квест-станции, кинопоказы и другие активности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33, сейчас в Могилеве плюс 26.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
6: Наши хиты.

0: 1 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений. Температура воздуха днем +28, +33.
1: Наши хиты.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по номеру 210.
1: Радио «Могилев».

3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10.00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте – на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21.30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22.55 и праздничный фейерверк в 23.00.

0: Кирове 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь и Индонезия сохраняют позитивную динамику роста двухстороннего торгового оборота и обсуждают перспективы сотрудничества промышленной кооперации. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающий президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию, передает Белта. Максим Рыженков отметил, что наряду с поставками калия начинается развитие и других направлений в торговле, которые очень востребованы для Индонезии. Это поставки продуктов питания, сухого молотка, сыворотки. Поставки или сборки нашей техники в этой стране очень нужны, в том числе в добывающей промышленности и для механизации сельского хозяйства. Это перенос определенных технологий сельскохозяйственного профиля в эту страну, рассказал министр. В свою очередь, белорусской стороне интересны поставки из Индонезии различных товаров, в их числе каучук, морепродукты, какао-бобы, пальмовое и кокосовое масло. Отдельные позиции в части производимой в этой стране аппаратуры и техники. Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает Белта. Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения страны на срок до 30 дней, сказал министр. Могилев готовится отпраздновать День независимости Республики Беларусь. Основные мероприятия пройдут 3 июля. Так, в 10 утра централизованный митинг на мемориальном комплексе «Буническое поле». В Комсомольском сквере днем развернется ярмарка ремесленников. А спортивно-развлекательный праздник пройдет сразу на трех локациях – по проспекту Витебскому, Димитрова и бульвару Непокоренных. Вечером могилевчан ждут на новой площадке у Музея славы Могилевщины. Здесь в 21:30 начнется праздничный концерт. Фейерверк запустят в 23:00. А за 5 минут до него пройдет республиканская акция «Споем гимн вместе». Чтобы все могли добраться в этот день, будут организованы дополнительный транспорт, рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун.
2: Жители города Могилева, гостей будет обеспечен дополнительный транспорт, чтобы можно было удобно добраться на данную локацию. Можно будет узнать и вообще программу по 3 июля, на каких площадках будут проходить какие тематические мероприятия. Это все можно узнать в средствах массовой информации. Также дополнительно можно будет узнать и расписание автобусов, которые будут курсировать до Буническое поле. И, конечно же, обратно проработан вопрос, чтобы после мероприятия, после исполнения гимна и праздничного фейерверка люди с комфортом могли добраться до центра города и дальше уже по своим местам, чтобы не создавать какого-то там коллапса.
1: И в завершении Купалия с речным путешествием. Одной из необычных площадок праздника Купалия «Александрия собирая друзей» станет паромная переправа через Днепр, передает официальный телеграм-канал фестиваля. 11 июля гости смогут отправиться на противоположный берег реки, где их встретят творческие коллективы, народные песни под баян и настоящая атмосфера белорусского гостеприимства. А еще участников переправы ждет дегустация знаменитых шкловских огурцов, одного из гастрономических символов района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем +28, +33. Сейчас в Могилеве +27.

0: Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.
1: Радио «Могилев».

0: c'est pas.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!

Первое июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10.00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте – на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21.30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22.55 и праздничный фейерверк

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с членами правительства Индонезии. На встрече обсуждали вопросы реализации важнейших совместных инвестиционных проектов, передает Белта. Вы уже многие вопросы до этой встречи обсудили. Тем не менее, возможно, возникли какие-то вопросы, которые нужно будет решить без волокиты. Я к этому готов, отметил в начале встречи глава государства.
2: Я хочу, чтобы вы знали, если мы что-то можем для вас сделать, пожалуйста. Мы вас ждем в Беларуси. Посмотрите наш производство. Компании, наши предприятия. Если вас что-то заинтересует, считайте, что это все реализуемо. На закрытых тем сотрудничества с Индонезией нет. Наоборот, мы хотим расширять наше сотрудничество. Поэтому давайте будем договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы также рассмотрим любые ваши предложения взаимно. Хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек, если мы будем создавать у вас здесь предприятие по совместному производству интересующих вас товаров. Поэтому возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы прямо скажем наши возможности. Но еще раз подчеркиваю, чтобы определиться с нашими возможностями, вы посмотрите Беларусь, на что способна страна.

0: Сертификаты централизованного тестирования начали выдавать в Белоруссии сегодня, сообщает Белта. Их можно получить в том пункте, где сдавался каждый предмет. Если тестирование проходит в разных местах, сертификат выдают в каждом из них. Для получения нужно предъявить паспорт, документ об образовании и пропуск с отметкой «Тестирование прошел», а несовершеннолетним через законных представителей, которые предоставляют подтверждающие документы и копии паспорта. Невостребованные сертификаты хранятся до конца следующего календарного года, после чего уничтожаются, а при утере или порче обращаться в РИКС. Ко Дню независимости в Могилеве подготовили насыщенную программу. Так, уже сегодня начнет работу областная выставочный проект «Жанши народной краины». Торжественное открытие экспозиции пройдет в художественном музее имени Павла Масленникова в 14.00. Выставочный проект объединил профессиональных художников, художников-любителей и народных мастеров. В экспозиции представлены работы, которые рассказывают о важном вкладе женщин в науку, образование, культуру, экономику и продовольственную безопасность страны. И в завершении. Посещать леса в Могилевском районе запрещено, информирует интерактивная карта Минлесхоза. В нашем регионе разрешено посещать леса только в Бобруйском и Кировских районах. Во всех остальных введены ограничения. При ограничениях заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, а также запрещено разводить костры. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33, сейчас в Могилеве плюс 28. Новости.
2: Полдень 1 июля. Между прочим, если кто не знал, именно сегодня отмечается Международный день шутки. И, пожалуй, как мне кажется, одно из лучших мест для шуток – это, конечно же, цирк. С 9 по 25 июля в Могилев приезжает цирк «Шапито Сириус» с шоу-программой «На грани». Шоу, где каждый трюк балансирует на острие невозможного. Красота, адреналин и смех в одном дыхании. В программе вам обещают фокусы и иллюзии от Никиты Кахновича, гигантских змей, тарантулов, бесстрашных акробатов и оригинальных воздушных гимнастов. А еще человек-шок, который дыханием рвет грелки, гнет сковороды, гвозди и даже разрывает цепи. Представление в двух отделениях продолжительностью 2 часа с антрактом. Ну а в этом часе, друзья, у вас есть возможность получить пригласительный в цирк на 2 персоны. Оставайтесь с нами, скоро расскажу условия розыгрыша.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Итак, друзья, я напоминаю, что у каждого из вас есть в этом часе возможность получить пригласительный в цирк «Шапито Сириус» на две персоны. Я напомню, что уже 9 июля он приезжает в Могилев с шоу-программой «На грани». Что нужно делать? Все просто. Я рассказываю вам три факта про цирк. В каком-то из этих фактов я, возможно, соврала. И тот, кто первый догадается, в каком именно, получит пригласительный в цирк «Шапито Сириус» на две персоны. Итак, факт первый. Цирковое искусство зародилось тысячи лет назад. Первое упоминание о цирковых представлениях относится к Древнему Египту и Китаю. Факт номер два. Термин «цирк» происходит из Древней Греции. Слово изначально обозначало круглые арены, где проводились гладиаторские бои и гонки на колесницах. Ну и, наконец, факт номер три. Жонглирование улучшает мозговую активность. Это доказали ученые. Улучшается координация, концентрация и даже укрепляется память. Итак, первый, второй или третий вариант. Какой из них неверный? Присылайте ваши варианты в наш студийный вайбер на номер 5686-176, код 44, и первый догадавшийся станет победителем.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket Pro Buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.

0: 1 июля по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем +28, +33.
1: Наши хиты.

0: Напоминаю, друзья, что уже 9 июля в Могилев приезжает цирк Шапито «Сириус», и программу обещают весьма насыщенную. Называется она «На грани». И там вас ждут фокусы и иллюзии Никиты Кахновича, гигантские змеи, тарантулы, бесстрашные акробаты и оригинальные воздушные гимнасты, а также человек-шок, который дыханием рвет грелки, гнет сковороды, гвозди и даже разрывает цепи. Представление в двух отделениях, продолжительность 2 часа с антрактом. И в этом часе у кого-то из вас есть возможность получить пригласительный в цирк на 2 персоны. Напомню, есть 3 факта про цирк, между прочим, которые, один из которых неверный. Вам нужно догадаться, какой именно. Я напомню, что первый, кто догадается правильно, собственно, и станет победителем. Кстати, пока правильного ответа не было. Факт первый. Цирковое искусство зародилось 1000 лет назад. Первое упоминание о цирковых представлениях относится к Древнему Египту и Китаю. Факт номер 2. Термин «цирк» происходит из Древней Греции. Слово изначально обозначало круглые арены, где проводились гладиаторские бои и гонки на колесницах. И факт номер 3. Жонглирование улучшает мозговую деятельность. Ученые доказали, что занятия жонглированием улучшают координацию, концентрацию и даже укрепляют память. Итак, первый, второй или третий вариант. Присылайте ваши. Наш студийный вайбер на номер 56-86-176, код 44. В конце часа узнаем имя счастливчика.
1: Радио Могилев.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: что, друзья, самое время подводить итоги и называть имя победителя. Но прежде чем я это сделаю, я напомню, что в этом часе кому-то из вас, и мы сейчас узнаем, кому именно, достанется пригласительный билет в цирк Шапито Сириус на две персоны. Было три факта. В одном из каких-то я соврала. И на самом деле правы были те, кто прислал цифру 2, потому что именно во втором факте я вам немножечко наврала. Термин «цирк» происходит из Древнего Рима, а не из Древней Греции. И это слово действительно изначально обозначало круглые арены, где проводились гладиаторские бои и гонки на колесницах, только в переводе с латинского, а не с древнегреческого. Итак, первой оказалась у нас Татьяна, чей номер телефона заканчивается на 1085. Именно она первая прислала цифру 2 в наш студийный вайбер. Мы ее поздравляем, потому что именно Татьяне и достается пригласительный билет на двоих. Всем остальным говорю огромное спасибо за ваше участие и жду вас в следующем часе, где вы можете продолжать поздравлять, передавать приветы, потому что программа «Привет в обед» не за горами.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Беларусь предлагает Индонезии ввести безвизовый режим и открыть прямое авиасообщение. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. Он находится в Индонезии в составе делегации, сопровождающей президента Беларуси во время официального визита в эту страну, передает Белта. Как отметил Максим Рыженков, мы обсуждали широкий пласт вопросов политического сотрудничества, взаимной поддержки на международных площадках и те вещи, которые нужны нашим людям.
2: Мы говорили о том, что в самое ближайшее время Индонезия более внимательно посмотрит на вопрос освобождения белорусских граждан от необходимости получения визы в аэропорту для посещения Индонезии на срок до 30 дней. Считаю, это очень хорошая была бы возможность для расширения контактов между людьми, которые являются, как известно, одним из моторов развития отношений. Кроме того, мы ожидаем ответа индонезийской стороны на наше предложение о запуске прямого рейса. Это тоже хорошая была бы новость для наших туристов и вообще представителей бизнеса.
1: Беларусь и Индонезия подписали соглашение о поставках сухой молочной продукции, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В настоящее время для поставок в Индонезию аттестовано 17 белорусских молокоперерабатывающих предприятий. 13 из них прошли очную инспекцию индонезийской стороны в текущем году. Ведется работа по расширению перечня аттестованных площадок и организации поставок говядины. Дополнительный автобусный маршрут пустят 3 июля в День независимости Республики Беларусь к Музею славы Могилевщины. Специальный автобусный маршрут 3К будет работать с 9 часов от площади Орджоникидзе. В этот день по данному маршруту будет курсировать 5 автобусов. Подробное расписание размещено в соцсетях «Радио Могилев». После праздничного салюта в Буничах организуют транспортное накопление в агрогородке Буничи. Гостей развезут по 3 маршрутам от Казимировки до улицы Кулибина и до Любужского лесопарка. Будут ходить по 7 автобусов в каждом из них направлений. И в завершении. На праздник Купали Александрия собирает друзей. Гости смогут принять участие в мастер-классах по плетению венков. Ромашки, васильки, зверобой и душистые травы. Готовый венок станет не только красивым сувениром, но и частью древней купальской традиции. В программе праздника будут традиционные купальские обряды. Республиканский праздник Купали пройдет 11 июля на берегу Днепра в Школовском районе. Начало в 11 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, температура воздуха днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 28. Данное погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Ну что, продолжаем проводить первый июльский день вместе на волне радио Могилев, и я рада всех приветствовать в программе «Привет в обед». Знаете, если вы сегодня еще не успели сказать что-нибудь приятненькое своим любимым коллегам, передать привет бабуле на дачу или, ну не знаю, кому-то пожелать приятного аппетита, не упускайте эту возможность сделать в ближайший час. Жду ваше сообщение на короткий номер для смс 9940 и в наш студийный вайбер 5686 176, код 44.

Компания «Бабушкина крынка» от всей души поздравляет с Днем независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
4: Наши хиты.

0: что ж, я готова поздравлять, а вы, надеюсь, готовы слушать. Кстати, именно с поздравления мы и начнем. С днем рождения дорогого брата Влада Клевцова поздравляет Тимофей Дайнеко вместе со своей супругой Светланой. Они желают вам, Влад, добиваться больших успехов именно в том, что вам интересно, что для вас важно, а также желают вам здоровья, крепких сил, терпения, упорства и настойчивости, ну и плюс удачи, уверенности, позитивного настроения, смелых планов и легких путей для их реализации. Ну а мы с удовольствием присоединяемся к поздравлению. Поздравляем вас, Влад, пожелаем вам здоровья, счастья и всего только самого наилучшего. Дальше Татьяна очень просит передать привет в город Костюковичи Ирине Кондратенко и даже просит песню для нее включить «Фантазером». Знаете, вот с «Фантазером» сложновато. Дождитесь, пожалуйста, пятницы вечера. Там у нас будет наш традиционный двухкассетник, обязательно послушаем. Дальше «Привет, радио». Хочу передать огромный привет своей любимой девушке Ирочке Кузьминской. Очень ее люблю, пишет Владимир. И есть пожелание хорошего дня и прекрасного настроения любимому Сереже. Чини машину и поедем кататься. Вот такое заявление от Ксюши. Ну что, я пожелаю Сереже починить машину. В такую погоду это, конечно, лично для меня, как мне кажется, почти героический подвиг. Но я надеюсь, что у вас там ничего серьезного, все сложится, и вы с ветерком поедете вместе с Ксюшей прокатиться. Всем остальным тоже хочу пожелать и хорошей погоды, и обязательно присоединяться к программе «Привет в обед».
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Продолжается программа «Привет в обед», и я продолжаю зачитывать ваши приветы и поздравления в том числе. Вот очередное «Здравствуйте» и вам тоже доброго дня. Хочу поздравить свою любимую доченьку Людмилу Богданович из Осиповичей с окончанием первого курса Осиповического колледжа. Хочу пожелать ей хороших каникул и всего самого доброго. Мама вас поздравляет, Людмила, и мы тоже вас поздравляем. Пожелаем вам дальнейших успехов в учебе, ну и, конечно, да, хороших каникул и отличного лета. Дальше Светлана нам пишет: «Здравствуйте, Радио Могилев. Хочу передать привет моим девочкам Тане и Насте. И передайте, чтобы они не забыли, что мы завтра идем отмечать мой день рождения». Ага, ну так это же прекрасно. Я думаю, что на таком девчонки точно не забудут. Ну а мы будем готовы вас поздравлять, как только так сразу. Дальше привет мужу Александру. Поздравляю тебя с нашей небольшой годовщиной. Полгода, как муж и жена. Очень тебя люблю и крепко обнимаю. Пишет Яна. И мы, Яночка, тоже вас с мужем поздравляем. Да, полгода, это тоже, знаете, уже срок. Поэтому пусть ваш союз длится еще долгие-долгие годы. Приносит вам обоим только исключительно удовольствие, радость и любовь. И еще одно сообщение от Ольги. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, Леночку Сетькову с днем рождения и пожелайте ей всего самого наилучшего. С удовольствием, именинников мы поздравлять любим, поэтому, пожалуйста, Елена, для вас поздравления с пожеланием всего только самого наилучшего, любви, красоты, счастья, здоровья. Пожелаем вам искренне и от всей души. Ну а если у вас тоже есть какое-то сообщение, которое обязательно должно быть зачитано в эфир, пишите нам.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: часах 13:48, а это значит, что программа «Привет, Побед» постепенно завершается в эти самые минуты, но не раньше, чем я зачитаю последнюю порцию ваших сообщений. Передаю огромный привет своей семье, мужу Олегу и сыну Ильюшке. Я их очень сильно люблю, пишет Катерина. Дальше поздравления для Юрия Михалевского. С днем рождения вас поздравляют ваши родные и близкие и желают вам счастья, здоровья, удачи, всего-всего хорошего. Пишут, что очень сильно вас любят. И мы тоже с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Юрий, всех благ вам, всего самого наилучшего пожелаем от души. А еще у меня есть привет соседям по даче Васильевым. Ждите нас вечером на шашлык. Ваши Кравцовы написали. Я уверена, что Васильевы уже готовятся к вечерним посиделкам. Ну и в целом хочется вам пожелать приятного вечера. Ну а нам всем на отличного завершения этой, без сомнения, жаркой среды. Но я уверена, что многие из вас все равно радуются тому, что за окном лето, и это прекрасно. На этом беру небольшой перерыв. Вернусь к вам после 15 часов. Впереди вас ждет еще немного музыки, выпуск новостей и еще больше музыки в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Индонезия сохраняют позитивную динамику роста двухстороннего торгового оборота и обсуждают перспективы сотрудничества в промышленной кооперации. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию, передает Белта. Индонезийская сторона планирует открыть в Минске свое дипломатическое представительство и не только, отметил Максим Рыженков.
2: Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры, договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимает участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами. В общем-то, отношения с Индонезией носят такой комплексный характер, и я уверен, что встреча лидеров двух стран придаст не просто импульс, а на самом деле откроет новые возможности для сотрудничества, ибо во всех странах внимание президентов к сотрудничеству с тем или иным государством – это даже не рекомендация всем министерствам и ведомствам сотрудничать, а это прямое указание. Тем более, что в рамках визита нашего главы государства утверждается, назовем ее так, дорожная карта нашего сотрудничества, которая прописывает очень детально все направления сотрудничества от гуманитарного до торгового. Экономического.
1: В преддверии Дня независимости Республики Беларусь помилованы 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности. Такой указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Белта. Глава государства помиловал 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь. К региональным новостям. Круглянские механизаторы в эти дни прибыли на помощь белыническим аграриям. Механизированные звенья Круглянского агропромтехснаба оказывают помощь в кормозаготовке открытому акционерному обществу «Новая Друдь». В хозяйстве сообщили, техника выходит на поля с раннего утра. График напряженный, но совместная работа двух районов дает результат. И в завершение о спорте. В Могилеве завершились соревнования по мини-гольфу в рамках городской спартакиады среди организаций предприятия областного центра. В первой группе победу праздновала команда «Могилев Лифтмаша». Во второй группе на высшую ступень пьедестала поднялись представители Могилевского металлургического завода. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33 660.

Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

Лимонад по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду? Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. В Могилевской области продолжают проводить ликвидационный тампонаж артезианских скважин, которые не используются для того, чтобы предотвратить загрязнение подземных вод. С 2021 по 2025 год в нашем регионе запечатали 294 скважины, в том числе 164 скважины только за прошлый год, рассказал заместитель начальника отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Казенков.
3: В области планируется продолжить эту работу и ожидается тампонаж 140 скважин. Из них около 80 скважин – это сельхозорганизации, а также 50 скважин – организации жилищно-коммунального хозяйства.
2: Забота об экологии в рамках марафона молодежи на территории микрорайона Киселевичи в Бобруйске провели экологическую акцию «Скворечник». В полезной инициативе приняли участие учащиеся учреждения образования города на Березине. Организаторами конкурса выступили Бобруйская городская организация БРСМ, Управление архитектуры и градостроительства Бобруйского горосполкома, Горраинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ребята повесили 24 скворечника, очистили от мусора территорию экотропы.
0: Эко-взгляд.
2: Пернатый сюрприз. В Кличеве в сарай на личном подворье проникла серая неясыть. Хозяйка домовладения обратилась за помощью в Кличевскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сотрудники инспекции совместно с представителями лесоохраны и ветеринарной службы выехали на место, отловили птицу и, определив, что она находится в удовлетворительном состоянии, переместили ее в лесной массив, выпустив в естественную среду обитания на удаление от жилых домов. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: Эко-взгляд на радио Могилев.
4: У меня из окна видно вот такие горы.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Детали инвестпроектов, которые президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с членами правительства Индонезии, раскрыл вице-премьер белорусского правительства Виктор Каранкевич, пишет Белта. Он рассказал, что на встрече затрагивались различные сферы и направления деятельности, начиная от сферы сельского хозяйства и поставок продуктов питания до углубленной промышленной кооперации.
1: В сельскохозяйственной сфере не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. Основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
0: Могилевская область готовится отпраздновать День независимости. Уже завтра жители и гостей областного центра ждут различные мероприятия. На открытой площадке возле областной библиотеки имени Ленина откроется интерактивная выставочная локация «День независимости. Символ возрождения, мира и единства». На улице Березовской в Могилеве состоится тематическая программа «Помни историю, цени независимость». В кинотеатре «Космос» пройдет кинопоказ фильма «На другом берегу». Во дворе Могилевского государственного технологического колледжа состоится видеочеллендж «Мы вместе». В Бобруйске проводится проверка по факту получения ожогов годовалым ребенком, сообщили в Бобруйском межрайонном отделе Следственного комитета. Случай произошел накануне. Отец, находясь на кухне вместе с дочерью, включил электрический чайник, и в момент, когда он отошел к раковине, девочка потянулась за край полотенца, на котором находился нагревательный прибор. Чайник опрокинулся, и ребенок получил ожоги кипятком. Ребенка доставили в больницу. Состояние девочки оценивается как тяжелое, стабильное. Угроза жизни в настоящий момент отсутствует. И в завершение о спорте. Хоккейный клуб «Могилев» определился с планом предсезонной подготовки. Львы уже приступили к работе. Выход на лед запланирован на 4 июля в Шклове. 10 июля команда опробует могилевскую площадку. Ожидается, что уже в 20-х числах «Могилев» проведет 4 товарищеских матча. 3 домашних и 1 выездной. 2 августа команда стартует в Кубке Солея. Первый матч пройдет на выезде против Витебска. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29.

Согласитесь, июль – это даже не июнь. Большинство людей в отпусках, и одна лишь мысль, что кто-то пакует чемоданы или проводит время вдали от коллег, заставляет по-хорошему позавидовать и порадоваться за своих друзей и коллег. Но и нам с вами тоже есть чем заняться. Много новостей, летнего настроения и музыки, без сомнения. Тина Павлова всем желает доброго дня.

0: любовь.
1: Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 28, плюс 33. В пятницу и субботу облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в пятницу ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 22, плюс 27. В субботу ночью плюс 11, плюс 16. Днем плюс 19, плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Короткий отдых может стать причиной всяких там заболеваний. Специалисты, кстати, также изучили проблему отдыха и пришли к выводу, что нерегулярный отпуск, который продолжается менее 3 недель, часто приводит к развитию сердечных заболеваний. А еще отмечается, что наиболее оптимальный вариант – это каникулы, которые устраиваются каждые 64 дня. Но в противном случае человек, лишенный отдыха, теряет концентрацию на работе, делается более агрессивным, ну а его иммунитет слабее. В общем, если вдруг где-то на работе вы встречаете коллегу, который вечно с утра не в духе, возможно, этому коллеге стоит отдохнуть и, наконец-то, уйти в отпуск. Кстати, слишком долгий отдых, по мнению ученых, тоже нежелателен. Оптимальная продолжительность отпуска, ну, это если сразу, всего 1 неделя. В общем, я думаю, что недельку каждый из нас тоже точно должен этим летом отдохнуть, испробовать все его прелести в виде и вот этой жаркой погоды, и купания до синих губ, как в детстве. Да и, знаете, фрукты с овощами тоже обязательно нужно поглощать. Для того, чтобы быть здоровым и счастливым. Ну и, конечно, душевное наполнение. Это я про музыку. Здесь мы гарантируем, что и хорошая музыка, и отличным настроением. Все это Радио Могилев с удовольствием. Всем этим Радио Могилев с удовольствием будет делиться с вами.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Компания «Моготекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Моготекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
4: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону +375 29 605 57 57.
5: Радио «Могилев».

Знаете, вот бывает музыка, которую услышишь, и сразу как будто бы хочется что-то делать. Вот Коко Джамбо, мне кажется, к такой относится. Либо танцевать, либо где-нибудь на берегу, уж не знаю, моря какого-нибудь или озера, на вечеринке отрываться по полной программе. И как же прекрасно подумала я, что именно под эту песню я не завершаю сегодняшнюю свою смену. Но не отчаивайтесь, вас уже ждет Евгений Шутов, с которым вы и проведете сегодняшний прекрасный летний вечер. Я же Тина Павлова. Говорю вам огромное спасибо за компанию. Будьте здоровы и счастливы.

0: Могилеве 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белорусский государственный университет иностранных языков и университет Вахида Хашима подписали меморандум, который позволит развивать преподавание индонезийского языка в Беларуси, пишет Белта. Перспективным направлением является развитие промышленного и образовательного туризма в рамках проведения летних школ. Университет предложит гражданам Индонезии программы, которые позволят им погрузиться в белорусскую культуру, посетить белорусские предприятия и познакомиться с производственными практиками, а также изучение русского языка. Музей славы Могилевщины на Буйническом поле 5 июля отметит первую годовщину со дня открытия, сообщили в облсполкоме. В этот же день, в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь, у музея пройдет выставка раритетной военной техники из России. Гости увидят советские танки. Для посетителей подготовили насыщенную программу. Тематические экскурсии, интерактивные площадки с технологиями дополненной реальности, квест-станции, кинопоказы и другие активности. В Могилевской области продолжают проводить ликвидационный тампонаж артезианских скважин, которые не используются, для того, чтобы предотвратить загрязнение подземных вод. С 2021 по 2025 год в нашем регионе запечатали 294 скважины, в том числе 164 скважины ликвидировали за прошлый год, рассказал заместитель начальника отдела Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Козенков.
2: В области планируется продолжить эту работу и ожидается тампонаж 140 скважин. Из них около 80 скважин – это сельхозорганизации, а также 50 скважин – организации жилищно-коммунального хозяйства.
1: И в завершение о спорте. Могилев примет чемпионат Беларуси по спортивной гимнастике. Чемпионат пройдет со 2 по 4 июля на базе Могилевской городской дюшор Багима имени Мищенко. В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов страны. На турнире разыграют 14 наград. Из них 7 индивидуальных разыграют мужчины, 5 женщины. Также в программе соревнований будет представлено командное первенство у мужчин и женщин. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29.
4: Ну что, друзья, все меньше времени остается до финала рабочего дня. Кому-то час, кому-то два, но не мне. Мое эфирное время только начинается, так что приветствую всех. Зовут меня Евгений Шутов, и именно я буду составлять вам компанию на волнах Радио Могилев до самого вечера. Так что делайте громче и оставайтесь на наших волнах.

Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 8022 70 75 41.

0: Ох, жаркая неделя у нас, это дни, когда 30 градусов уже звучит как-то по-обычному, но мы знаем, что в эту погоду нужно быть особенно осторожным. Во-первых, головные уборы и солнцезащитные очки должны стать стандартным аксессуаром к вашему образу, а во-вторых, бутылка с водой, то, что всегда должно быть с собой. Ну и, конечно, не стоит долго находиться под палящим солнцем, по возможности больше времени проводить в тени. Еще один хороший совет – это не забывайте брать с собой фоном играющее радио Могилев. Ну а пока, друзья, предлагаю послушать, какая погода ждет нас с вами завтра.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33.
2: Наши хиты.

Компания «Бабушкиных рынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Компания «Магатекс» – лидер продаж домашнего текстиля на маркетплейсах и надежный партнер создания уюта. «Магатекс» поздравляет с Днем независимости Республики Беларусь. Этот день напоминает нам о важности мира и согласия на родной земле. Пусть ваш дом будет полон тепла, гармонии, благополучия и счастья. С праздником!
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Детали инвестпроектов, которые президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с членами правительства Индонезии, раскрыл вице-премьер белорусского правительства Виктор Каранкевич, пишет Белта. Он рассказал, что на встрече затрагивались различные сферы и направления деятельности, начиная от сферы сельского хозяйства и поставок продуктов питания до углубленной промышленной кооперации.
3: Сельскохозяйственная сфера не только это поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации. Организации сельского хозяйства и начиная от поставки техники, непосредственно уже комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств. И создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника. Также вопросы затрагивались и в сфере здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов, как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. Основная задача — максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
2: Для взаимовыгодного партнерства нет расстояний. Об этом свидетельствует динамика взаимодействия с КНР. За 30 лет белорусско-китайский товарооборот вырос в 150 раз. Для Поднебесной Минск является надежным партнером. От создания промышленной кооперации и образовательных проектов до поставки качественной продукции, сообщает Ньюсбай. Востоковед Анастасия Муравьева, говоря о сотрудничестве двух стран, отметила один факт. Беларусь – первая страна СНГ, которая была аккредитована на поставку говядины в Китай. И это говорит о высоком уровне доверия китайских партнеров к Беларуси. А вот южный сосед, похоже, сделал все, чтобы потерять наше доверие. Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета в интервью телеканалу RT English высказался об угрозах украинской стороны в адрес Беларуси, сообщает Белта. Красные линии были ясно определены нашим президентом. Красная линия – наша граница. Если эта граница будет нарушена, мы ответим с применением всех доступных средств. И наши украинские соседи об этом прекрасно знают. Я не верю, что они искренне в своих угрозах. Эти бравурные заявления Зеленского направлены, вероятно, на повышение его популярности, которая падает среди населения и военнослужащих. И эти высказывания, как мы знаем, были в основном отозваны, отметил замглавы белорусского МИДа. Тем временем в сытом, глянцевом и

0: В самом безопасном княжестве Монако произошел первый в истории этого государства теракт, сообщает Ньюсбай. И кто же за ним стоит? Как выясняется, украинцы взорвали очень крупного воротилу в сфере мошеннических колл-центров, а европейские следователи тыщут еще и в сторону СБУ. Европа, которая с упоением накачивала Киев оружием, думая, что война останется где-то там, за границей, вдруг получила террор прямо у себя на Лазурном берегу. Теперь Киев опасается сокращение помощи и правильно опасается. Европа хотела сдерживать Россию, а теперь, выходит, сдерживать придется украинский террор у себя под носом. Сообщается, что 29 июня в 21:00 в одном из самых безопасных уголков планеты в подъезде элитного дома раздался мощный взрыв. Мужчина оставил рюкзак у входной двери. Внутри была бомба, начиненная болтами, чтобы побольше убить. По сути, это и есть яркая иллюстрация того, как хаос, который спонсирует Европу, возвращается обратно бумерангом. В этих условиях Беларусь сохраняет твердую позицию: границы государства неприкосновенны, а экономический суверенитет и безопасность будут защищать всеми доступными средствами.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
2: Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: Ну что, друзья, уже в следующем часе многие выдвинутся с работы домой, и им я желаю хорошей дороги, ну и, конечно же, легких последних минут на работе. Ну а также сопровожу вас и в следующем часе. А те, у кого рабочий день еще продолжается, с вами я тоже буду бодрить до самого финала вашего рабочего дня. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов, и не прощаюсь. В следующем часе с вами обязательно услышимся.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Китай активно переходят от точечных культурных обменов к системной работе. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снабков, пишет Белта. С сегодняшнего дня в Китае открылся первый белорусско-китайский форум регионов. На полях форума планируется подписание около 40 двухсторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального научно-технического сотрудничества и гуманитарного сотрудничества. Дополнительный автобусный маршрут пустят 3 июля в День независимости Республики Беларусь к Музею славы Могилевщины. Специальный маршрут 3К начнет работать с 9 утра от площади Орджоникидзе. В этот день по данному направлению будут курсировать 5 автобусов. Подробное расписание размещено в соцсетях «Радио Могилев». После праздничного салюта в Буйничах организуют транспортное накопление в агрогородке Буйниче. Гостей развезут по 3 маршрутам – до Казимировки, до улицы Кулибина и до Любужского лесопарка. Будут ходить по 7 автобусов в каждом из этих направлений. Обширная программа для молодежи, детей и семейного отдыха подготовлена в этом году на Куполье 2026. 11 июля в Александрии молодежная площадка под общим названием «Код молодости, память, сила и традиции» станет многофункциональным интерактивным пространством. Здесь пройдут игры-бродилки, квест «Родное народное». Для детей и семейного отдыха будет работать полевой кинотеатр киностудии «Беларусьфильм». По 3 представления дадут цирк «Шапито» и многое другое, рассказал начальник управления культуры Могилевского облисполкома Александр Жигун.
2: Также будет представлен областной театр кукол с представлениями, площадка, полевой кинотеатр с киностудией «Беларусьфильм», те уже традиционные площадки, которые у нас есть, изроблены в Беларуси с представлением продукции тракторного завода, автомобилей «Белджи». Также будут работать гранты президента в области культуры за 2025 год. Будет работать площадка департамента охраны МВД. Но интересная площадка – это молодежная, где будут представлены учреждения образования в сфере, 25 учреждений образования Могилевской области, и планируется 2 учреждения образования из Ленинградской области. Будут проводиться мастер-классы по макияжу, по маникюру, по стрижке.
1: И в завершение о спорте. В эту субботу стадион «Белынчий» станет эпицентром футбольного праздника. В рамках матча клуба «Друзь» против «Зари» из соседнего Круглого к белынчанам приедет трехкратный чемпион страны и обладатель Кубка Беларуси в составе минского «Динамо», первый белорусский легионер в Англии и автор первого золотого дубля из 50 мячей в чемпионате Петр Качура. Он проведет для всех желающих автограф-сессию. Здесь же будет запущен творческий батл «Нарисуй любимого игрока Друзи». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29.
4: Заветные для многих 17 часов наступили. Время, когда трафик на дорогах увеличивается в разы, а остановки общественного транспорта собирают большое количество людей. И украсить этот час пик вызываюсь я. Напоминаю, зовут меня Евгений Шутов. Всем желаю хорошей, комфортной дороги домой. Ну а тем, кто еще на работе, желаю легких последних рабочих минут или часов. И приглашаю сделать громче радиоприемники, ведь вы находитесь на волнах Радио Могилев.

Компания «Бабушкина крынка» от всей души поздравляет с Днем независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.

0: Отличный день сегодня, и прямо сейчас он становится еще лучше, потому что, когда заканчивается работа, любой день сразу становится лучше по определению. По простой причине, мы просто переходим в режим отдыха, ну а любой отдых можно украсть, если есть хорошее музыкальное сопровождение. И вы, друзья, обратились по адресу, ведь вы на волнах радио Могилев, и у микрофона с вами Евгений Шутов. И, кстати, в следующем часе продолжу быть с вами, так что не переключайтесь, ну а пока послушаем новинку.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Шумов, здравствуйте. Беларусь и Пакистан подтвердили готовность развивать военно-техническое сотрудничество. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович встретился с командующим ВВС Пакистана, пишет Белта. Госсекретарь Совбеза подтвердил готовность в содействии развитию межведомственных отношений, а также решении разноплановых вопросов по линии оборонных ведомств двух стран. Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан проведут адвокаты по случаю Дня независимости Республики Беларусь завтра. Акция пройдет в первой половине дня в форме устных консультаций. Подробная информация будет размещаться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Подобные бесплатные консультации в этом году адвокаты проведут еще 17 сентября по случаю Дня народного единства, 1 октября – Дня пожилых людей, 14 октября – Дня матери, 21 октября – Дня отца и 4 декабря по случаю Дня юриста. На Могилевщине к празднику «Александрия собирает друзей» проходит фотоконкурс «Купальская краса». Участницам предлагают показать красоту купальских традиций, родной природы и деревенского колорита. Победительницы ждет фотовыставка на фестивале «Купалья», где их работы украсят большие выставочные холсты. Республиканский праздник «Купалья» пройдет 11 июля в агрогородке «Александрия». И в завершение, марафон памяти «Живые истории мужества», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны и героической обороне Могилева в июле 1941 года, продолжается на радио «Могилев». Сотрудник управления наркоконтроля УВД области, подполковник милиции Дмитрий Игнатович, рассказал, что в войне участвовали оба его деда и живыми вернулись домой. Так, гвардии майор Петр Игнатович не любил рассказывать о тех событиях. Чтобы восстановить информацию, Дмитрий Игнатович воспользовался ресурсом Минобороны России «Подвиг народа» и нашел документы деда.
1: 17 апреля 1945 года, когда противник численностью до двух батальонов пехоты при поддержке танков самоходных орудий начал контратаковать боевые порядки нашей пехоты, капитан Игнатович по своей инициативе, рискуя жизнью, выкатил на прямую наводку батарею и, подпустив противника на расстоянии 100 метров, открыл губительный огонь, в результате чего противник отступил, оставив на поле боя уничтоженными и поврежденными одно самоходное орудие, два танка, пулеметные точки и 90 немецких солдат и офицеров. Это события у города Зейлов в Германии, неподалеку от Берлина. Благодаря таким документам мы узнаем дословно историю подвига наших дедов, прадедов.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29.
3: 18 часов наступили, и в клубе, завершивших свой рабочий день, прибавилось, потому что на часах уже 18.04. И вечер вступил в законные права. В любом случае, друзья, вечер обещает быть интересным, как минимум потому, что вы выбрали себе музыкальным сопровождением радио Могилев, а это всегда хорошее решение. Кстати, у микрофона с вами я, зовут меня Евгений Шутов, и с кем не слышались, тем говорю привет-привет.

0: Компания «Бабушкина Крынка» от всей души поздравляет с Днем Независимости. Желает мирного неба, крепкого здоровья и семейного тепла. Пусть наша любимая Беларусь всегда остается сильной, независимой и процветающей.
1: Лето звучит.

0: Наверное, мужики меня поймут, потому что я думаю, у вас были ситуации, когда вы с женой легли спать в одно время, проснулись в одно время, но при этом вы не выспались, а жена бодрствует, при этом говорит, что плохо спала. И оказывается, это норма. Недавнее исследование показало, что женщины спят лучше мужчин, хотя сами женщины считают иначе. Специалисты в исследовании использовали устройство для измерения мозговых волн, мышечного напряжения и движений глаз во время сна, учитывая его продолжительность, фазу и время пробуждения. И вот результаты показали, что женщины спят в среднем 400 минут, а мужчины 382. И единственное отличие это, что женщины надольше просыпались ночью, от 9 минут против 7 у мужчин. И что это косвенно объясняет их негативную оценку сна, потому что даже короткое пробуждение может запомниться. Но итог остается тем, что качество сна женщин лучше, чем у мужчин. Так что, друзья, вот вам и объяснение ранее мной озвученного примера.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33.
2: Наши хиты.

0: Вот искусственный интеллект продолжает стремительно развиваться, и забавно, где он находит себе применение. Вот, допустим, сейчас появился концепт лазера, который при помощи искусственного интеллекта, вы только вдумайтесь, будет сбивать комаров. Звучит круто, но на практике сложно сказать, потому что его еще по факту-то и нет. Но вот вопросы, которые появились у меня. Лазер ассоциируется с чем-то световым, чем он, собственно, и является. И вот тут вопрос, что лучше, жужжащие комары или световое шоу в квартире? Оставлю вопрос на раздумье, а пока включу хороший трек для вас.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Таиланд продолжат развитие всего комплекса взаимовыгодных отношений. Об этом шла речь на встрече первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Лукашевича с послом Таиланда в России и Беларуси, пишет Белта. Стороны обсудили актуальные вопросы, отметили ключевые результаты совместной работы. Они также отметили важность запуска в начале этого года прямых авиарейсов между двумя странами.

0: Дня многодетных семей, пишет Ньюсбай. Для ее получения нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или по месту учебы ребенка. Сумма пособия составляет 30% бюджета прожиточного минимума на 1 августа этого года на каждого ребенка-школьника. При этом уровень дохода семьи не имеет значения. Торжественное открытие областного выставочного проекта «Жанчыны роднай краіны» прошло в художественном музее имени Павла Масленникова. Проект объединил народных мастеров, профессионалов и художников-любителей. В экспозиции представлены работы, которые рассказывают о вкладе женщин в науку, образование, культуру, экономику и продовольственную безопасность страны, рассказала научный сотрудник музея Наталья Крепченкова.
1: Выставочный проект «Жанчыны роднай краіны» был создан в рамках Года белорусской женщины. Выставка показывает, что сегодня белоруска – это не только хранительница домашнего очага, но и высококлассный специалист в самых разных сферах. В представленных здесь работах художники воплотили различные женские образы. Женщины-ветераны Великой Отечественной войны, труженицы, женщины науки и искусства, матери. Работы выполнены талантливыми, профессиональными и непрофессиональными художниками. Данная выставка продлится до 9 августа.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 29, данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
3: Вечереет, друзья, 19.03 на часах, вот во что тяжело поверить, выглянув в окно. Но часы не врут, они идут точно. На наличие длинного светового дня лишь дает нам возможность как можно дольше бодрствовать. И в этом помогает не только солнце за окном, но и хорошая музыка, которая играет на волнах радио Могилев. Кстати, у микрофона с вами Евгений Шутов, и с кем не слышали, с тем говорю добрый вечер.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: День добрий добрим людям. Мене звуть Марзалюк Ігор. Я депутат Палати представників Національного Сходу Республіки Білорусь. Я хотів би прочитати уривок вірша Володимира Семеновича Короткевича «Амаль християнський тост за ворога».
1: Родне слово.
0: Гэты верш, с моего пункта гледжання, это символ белорусской незломности, хорал белорусской перакананасці у своей правде, тое, без чего нема нас, белорусов, нема нашей краины Беларусь. Гиене бояться, собаці вещать, свиньи рыться у гної своим, а льву потребны колючий гущар. Родный край и свобода в им. Пью за то, як об нам сирот родных лясов не вещать, не дрыжать, не кривить. Бо все мы тут не с гиен и не с псов, бо мы соправдны криви. И тому давайте за ворога убить и за ими сотканную сеть. Бо им не дадено нас полюбить и не дадено нас разуметь. Бедолаги, не утямить их бедным мозгам, покуль не пробье им конец. Як добро быть другом и братом нам, и ему, и тебе, и мне. Боже, ты послал нам их, як дары, и мы славим мудрость твою, бо яны будет нас еще до зары, и до ночи заснуть не дают. И устаем мы, и орем мы наши поли, покуль не опустится змрок, и устаем мы, и слово сталим, и зброю сталим, и родок. Боже, даруй им, хоть на гэты раз, бо яны покараны и так, бо мозгов у их, як у кота, и не могут позычуть у нас. И даруй нам, что сеем мы в сердце их жах, коли скачком берем частокол, коли приходится им дрыжать у домах, коли гойсы лев на укол. Твой закон, что возить не вартое гной, человек таки и народ, коли от назвы ихной, одиной, одной, ворох не белее, як снег и як лед.
1: Родные словы.
0: Гэта Владимир Семёнович Короткевич, и гэта мои родные словы, моей родной спраковетной белорусской.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +16, +21, днем +28, +33.

А что вы знаете про жирафов, кроме того, что у них длинная шея? Я думаю, что немного, как минимум, потому что в наших краях их встретить большая редкость. Но оказывается, что о них есть что рассказать. Вот ученые выяснили, что жирафы способны к простому сложению чисел, но не умеют вычитать. Им показывали контейнеры с морковью и просили выбрать тот, где больше. Это у нас сложение. И жирафы правильно отвечали в 68% случаев. Это выше случайного уровня. В экспериментах с вычитанием и перемещением моркови результаты были случайными, и это говорит об неспособности понимать эти операции. И, по мнению ученых, жирафы развили навык сложения, чтобы запоминать количество сородичей или искать источник пищи. Вот теперь, друзья, про жирафов вы знаете немного больше. Ну, а я вернусь к вам в следующем часе, так что не переключайтесь.

3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10.00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте – на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21.30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22.55 и праздничный фейерверк в 23.00.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Детали инвестпроектов, которые президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с членами правительства Индонезии, раскрыл вице-премьер белорусского правительства Виктор Каранкевич, пишет Белта. Он рассказал, что на встрече затрагивались различные сферы и направления деятельности, начиная от сферы сельского хозяйства и поставок продуктов питания до углубленной промышленной кооперации.
1: Наша работа нацелена на то, чтобы гражданин, придя в одно место, подав пакет документов, больше никуда не ходил, ничего не искал, вернулся к нам через установленный срок и забрал необходимые ему документы. То есть...
0: Музей славы Могилевщины на Буйническом поле 5 июля отметит первую годовщину со дня открытия, сообщили в облисполкоме. В этот же день в рамках празднования Дня независимости Республики Беларусь у музея пройдет выставка раритетной военной техники из России. Гости увидят советские танки. Для посетителей подготовили насыщенную программу, тематические экскурсии, интерактивные площадки с технологиями дополненной реальности, квест-станции, кинопоказы и другие активности.

0: Также пройдут массированные отработки аварийно-опасных участков, а также операции «Ночной город», «Паутина» и «Фильтр». Если вы заметили или обладаете информацией о водителе транспортного средства, который находится в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефону 102. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 28.
1: Ну что, друзья, 20 часов показали мои студийные, это значит, что вечер близится к стадии позднего вечера, и уже совсем скоро, через пару часов, можно будет отправляться спать. А значит, пора завершать все дела и переходить в энергосберегательный режим. Собственно, музыка для этого подходящая, у микрофона с вами еще час. Я зовут меня Евгений Шутов, так что не переключайтесь, вы на волнах Радио Могилев.

0: А я вот вычитал очень актуальный лайфхак. Как быстро охладить напиток в морозилке? Для этого просто оберните его влажной бумажной салфеткой или полотенцем и поместите в морозилку на 10-15 минут. Влага быстро испарится, охлаждающий эффект будет заметно сильнее, чем просто в морозилке. И так ваш напиток отлично охладится, сэкономив вам при этом время. Сам еще не проверял, но обязательно сегодня проверю.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 28, плюс 33. В пятницу и субботу облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха в пятницу ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 22, плюс 27. В субботу ночью плюс 11, плюс 16. Днем плюс 19, плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: День медленно, но верно близится к завершению. Да, уже совсем скоро стрелки на часах покажут 21 час. И это уже поздний вечер. Ну, а там еще час-другой и пора спать. Тут кто как любит, но я всегда рекомендую ложиться пораньше, чтобы точно выспаться. Ну и мое эфирное время также завершается, друзья. Да, этим вечером компанию вам составлял я. Зовут меня Евгений Шутов. И уже сейчас хочется сказать всем спасибо за компанию. Также хочется пожелать хорошего вечера. Ну и заранее, пожалуй, скажу уже спокойной ночи. Но также напоминаю, что хорошая музыка на волнах Радио Могилев играет для вас круглосуточно. А значит, причин переключаться с нашей волны просто нет. Ну и, конечно, всем говорю уже традиционное пока-пока.
1: Алиса, как заказать рекламу на Радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Индонезия сохраняют позитивную динамику роста двухстороннего торгового оборота и обсуждают перспективы сотрудничества в промышленной кооперации. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, который входит в состав делегации, сопровождающей президента Беларуси в ходе его официального визита в Индонезию, пишет Белта. Индонезия планирует открыть в Минске свое дипломатическое представительство и не только, отметил Максим Рыженков.
1: Также мы говорили о сотрудничестве в области культуры. Договорились, что в ближайшее время наметим какие-то шаги по проведению Дней культуры в Беларуси, в Индонезии, соответственно. Будет подписан соответствующий меморандум. По образованию очень много есть интересных моментов. Вы знаете, что руководитель Белорусского государственного университета радиоэлектроники также здесь принимает участие. Мы подписали соглашение с индонезийской стороной о сотрудничестве и обмене студентами.

В общем-то, отношения с Индонезией носят такой комплексный характер. И я уверен, что встреча лидеров двух стран придаст не просто импульс, а на самом деле откроет новые возможности для сотрудничества. Ибо во всех странах внимание президентов к сотрудничеству с тем или иным государством – это даже не рекомендация всем министерствам и ведомствам сотрудничать, а это прямое указание. Тем более, что в рамках визита нашего главы государства утверждается, назовем ее так, дорожная карта нашего сотрудничества, которая прописывает очень детально все направления сотрудничества.

получения нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства или по месту учебы ребенка. Сумма пособия составляет 30% бюджета прожиточного минимума на 1 августа этого года на каждого ребенка-школьника. При этом уровень дохода семьи не имеет значения. И в завершение, 3 новых вместительных автобуса МАЗ получил Могилевский филиал автобусный парк номер 1. Как сообщает Могилев Облавтотранс, современные комфортные низкопольные машины вскоре выйдут на самые оживленные городские маршруты. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на северо-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21, днем плюс 28, плюс 33, сейчас в Могилеве плюс 27.

0: чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки кожному из нас завтра, расскажу зараз.
3: Авен.
4: Не бойтесь открытых размов про некие складанные и важные проблемы. Будет шанец найти решение, якое задоволить усих.
5: Телец.
4: Не засяродживайтесь на тяжкостях, а живите у прочувания успеху у будущего.
5: Близняты.
4: Выдатный час для разумного перехода до нового.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +16, +21, днем +28, +33.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: только слушать.
1: Радио нижнее подчеркивание Могилев.
0: Мы есть в ТикТоке. Радио Могилев.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +16, +21, днем +28, +33.

3 июля отмечаем День независимости вместе. В 10:00 состоится театрализованный митинг на Буйническом поле. На протяжении дня в областном центре будут работать тематические площадки, музыкальные экспозиции, пройдут концерты, кинопоказы, спектакли и выставки. И, внимание, могилевчан! В этом году вечерний концерт и фейерверк на День независимости пройдут на новом месте – на площади у Музея славы Могилевщины. Здесь состоятся праздничный концерт в 21:30, республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 и праздничный фейерверк в 23:00.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

там. Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

2 июля по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

2 июля по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

2 июля по Могилевской области переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +28, +33.